0: 11 августа. Ответом на просьбу присоединиться к онлайн-презентации было приглашение встретиться 14 августа. Профсоюз призывает правление и Совет Аэробалтик начать переговоры о влиянии бизнес-плана на работников, соблюдая установленные законом требования об обязанности консультироваться с профсоюзами. Также профсоюз призывает обеспечить соблюдение прав представителей работников в этом и любом другом процессе коллективного увольнения. В аэропорту Рига в этом году за 7 месяцев из багажа пассажиров, прибывающих из стран за пределами ЕС, изъято более 2 тонн или 2052 килограмма мяса и молочных продуктов и почти полтонны или 1435 килограммов фруктов и овощей. Об этом представители рижского аэропорта сообщили на мероприятии «Сувенир или нарушение», что нельзя ввозить из стран за пределами ЕС. Путешественникам напомнили о том, что, отправляясь в Латвию из стран, которые не входят в Европейский Союз, необходимо убедиться, разрешено ли ввозить в Латвию приобретенные там товары, в том числе продукты питания, сувениры, медикаменты. Представители продовольственно-ветеринарной службы подчеркнули, что из стран за пределами ЕС запрещено ввозить, например, мясо и продукты из него, молоко и продукты из него, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата, поскольку даже небольшое количество продуктов питания может стать источником распространения заболеваний растений или животных. Во время таможенного контроля в аэропорту Рига в первом полугодии этого года выявлено 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда нарушения были предотвращены в 1166 случаях. Наиболее существенный рост составляют нарушения правил ввоза сигарет и алкогольных напитков, когда пассажиры не соблюдали ограничения на количество товаров, которые разрешено ввозить без уплаты налогов. Одновременно увеличилось и количество случаев недекларирования новых товаров. Таможенное управление продовольственно-ветеринарной службы напомнило, что если стоимость товаров, приобретенных за пределами ЕС, превышает 430 евро, путешественник должен их задекларировать и уплатить за них налоги. Также в этом году увеличилось количество попыток ввоза наркотических и психотропных веществ. В прошлом году в общей сложности было выявлено 13 таких случаев, в первом полугодии этого года – 26. Налоговая и таможенная полиция обратила внимание на то, что все чаще из Египта и Турции пытаются ввозить в Латвию успокаивающие медикаменты, в том числе снотворные. Содержащееся в их составе вещество эзопиклон в Латвии включено в список запрещенных веществ. Провоз таких медикаментов через границу Латвии является уголовно наказуемым нарушением, независимо от количества вещества или вида багажа. За последние 2 года в связи с ввозом веществ, содержащих эзопиклон, начато 23 уголовных процесса, из которых 17 переданы для уголовного преследования. Чаще всего такие случаи выявлялись у пассажиров, прибывших из Египта. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу 14 августа истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центрального

стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП – владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропожского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения «Земасардзе». В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады «Земасардзе». В Ропожском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители.

0: жителей в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Решение сбить дрон было принято для предотвращения возможной угрозы жителям Латвии, сообщил министр обороны Райвис Мелнис. Решение сбить дрон было принято с учетом представляемой им опасности. Залетая на территорию Латвии, дроны могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать, подчеркнул министр, отметив, что гарантировать, что беспилотный летательный аппарат упадет где-нибудь в болоте или в лесу, невозможно. Он также опроверг опасения жителей по поводу того, что были якобы замечено несколько дронов, а не один. Министр заверил, что был обнаружен только один дрон, а опасения людей, возможно, возникли в связи с тем, что они слышали шум истребителей. Истребители НАТО сбили вторгшийся в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат возле озера Божевас, которое находится примерно в 5 километрах от центра Ругой Баловского края. Дрон был сбит в лесистой местности, и люди, и имущество не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Представитель Объединенного штаба национальных вооруженных сил Ивета Берзиня сообщила, что дрон был сбит на большой высоте над Ругой. По имеющейся на данный момент информации, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на большой территории. Оповещение об угрозе в воздушном пространстве было распространено в Аугшдауговском, Прейльском, Резекненском, Балвском, Алукснэнском краях. Для ее устранения в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Дрон был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Шауляй, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас. Инцидент произошел около 4 часов утра. Операция проводилась с авиабазы в Шауляй, откуда вылетели истребители. Спустя несколько минут объект был идентифицирован и успешно уничтожен. Это была успешная операция противовоздушная обороны, осуществленная с территории Литвы, сообщил Виткаускас. На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. Поправки касаются реагирования службы неотложной медицинской помощи и больниц и предусматривают ряд новых оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Изменения разработаны в сотрудничестве с экспертами и лечебными учреждениями, а также с учетом предложений Национальной службы здравоохранения и службы неотложной медицинской помощи. Изменения в принципах работы службы направлены на то, чтобы бригады прибывали к пациентам в зависимости от приоритета вызова. На вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного бригадой службы. Как сообщили в службе неотложной медицинской помощи, поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад в критических для жизни случаях и распределение реагирования на вызовы в зависимости от приоритета с учетом тяжести состояния пациента. В настоящее время нормативные акты в Латвии предусматривают одинаковое время реагирования службы для различных диагнозов и ситуаций. Хотя скорая уже сейчас сама определяет приоритетность вызовов, внешние нормативные акты не требуют в приоритетном порядке выезжать в первую очередь к тем пациентам, чьей жизни угрожает непосредственная опасность и где решающими могут быть быть минуты, бригада может прибыть в одно и то же время как к человеку без сознания, так и к пациенту, у которого нет прямой угрозы для жизни, но которому необходима срочная медицинская помощь, например, из-за легкой травмы или обострения хронического заболевания. Поправки предусматривают введение трех степеней приоритетности для вызовов скорой помощи и для каждой установить время, в течение которого должна быть оказана помощь. В первую очередь помощь должна оказываться пациентам, для спасения которых решающей является каждая минута. Это люди, у которых остановилось сердцебиение и дыхание, тяжело пострадавшие при пожарах или авариях, дети, которые подавились, задыхаются или были спасены после утопления, а также пациенты в других угрожающих жизни случаях. Такие вызовы будут выполняться наиболее быстро. В городах и крупных центрах планируется обеспечить прибытие медиков в среднем за 8 минут, в других местах Латвии в среднем за 15. В настоящее время действующие требования предусматривают в прибытие в течение 12-25 минут. Также служба неотложной медицинской помощи впредь будет реагировать на вызовы более низкой приоритетности, когда нет непосредственной угрозы для жизни пациента, но необходима срочная медпомощь или транспортировка между лечебными учреждениями. В отдельных таких случаях, в зависимости от оперативной ситуации, максимальное время ожидания бригады может составлять до 2 часов. Для единого применения правил в повседневной практике уточнены аспекты организации оплаты услуг, а также расширен спектр оплачиваемых государством услуг с учетом актуальных потребностей в области общественного здоровья и профилактики. Также поправки предусматривают введение скрининга риска сердечно-сосудистых заболеваний для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября. В Риге начинаются главные мероприятия, посвященные 825-летию города. Праздничная программа стартует вечером 14 августа. Ее кульминация состоится 15 августа сразу на нескольких площадках столицы. Празднование откроет концерт электронной музыки на Ратушной площади. В программе объединяется музыка, свет и современные технологии. 14 и 15 августа в оперном сквере будет работать специальный ресторан, посвященный 825-летию Риги. Открой окно в Ригу. Посетителям обещают разнообразную гастрономическую программу и музыкальные акценты. Основные мероприятия пройдут 15 августа на набережной, 11 ноября в Старой Риге, в Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского конгресс-холла и других площадках. После вечернего концерта на Даугавой пройдет лазерное и видеошоу, и шоу фонтанов. 15 августа улицы и площади Старой Риги превратятся в своеобразное пространство европейской культуры. Здесь встретятся две старые европейские традиции – уличная музыка и искусство мимов. Завершится программа совместным флешмобом на Ратушной площади, где объединятся музыка, танец и перформанс. На Домской площади в этот день пройдет ярмарка ремесел. Жители и гости столицы смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. В Верманском саду представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги расскажут о своих странах и городах. В Парке Победы пройдет программа «Открой чудо», посвященная уличному искусству. На Эспланаде день рождения Риги будут отмечать спортивными соревнованиями. Еще одним крупным событием праздничной программы станет масштабное мотоспортивное шоу в центре Риги. По результатам исследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим бюро, во втором квартале текущего года в Латвии были заняты 885 500 человек, или 65,1% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Уровень занятости за год незначительно вырос. Данные также показывают рост занятости среди молодежи и пожилых людей, а также значительное увеличение числа людей, занятых на подработке. Между тем, уровень безработицы в Латвии во втором квартале составил 7%. В течение года общий уровень занятости в возрастной группе от 15 до 74 лет увеличился на 0,2%, но число занятых сократилось на 3800 человек. По сравнению с первым кварталом текущего года уровень занятости населения в возрасте от 15 до 74 лет увеличился на 1,3%, а число занятых на 14 300 человек. Во втором квартале уровень занятости мужчин был на 1,9% выше, чем у женщин, 66,1% и 64,2% соответственно. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу 14 августа истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. данные. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП – владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропожского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения «Земасардзе». В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады «Земасардзе». В Ропожском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балтском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балтском крае над Ругой. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации – 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% – на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция по собственной инициативе, получив дополнительную информацию о кибератаке на Дирекцию безопасности дорожного движения, начала ведомственную проверку, сообщили в госполиции. Дирекция в конце прошлой недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекции услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги. Услуги дирекции они предоставляются в обычном порядке. Со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, сообщили в дирекции. IT-департамент дирекции в сотрудничестве CERT.LV остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Полученная на данный момент информация свидетельствует о том, что атака была целенаправленной, и для ее осуществления была проведена предварительная подготовка. Характер атаки и совокупность использованных методов также свидетельствует о технической компетентности злоумышленников. Городом проведения 71-го конкурса песни Евровидения-2027 выбран Бургас. Конкурс пройдет в новейшем спортивно-развлекательном комплексе Болгарии «Арена Бургас», открытом в 2023 году. Полуфиналы и финал состоятся 11, 13 и 15 мая, сообщили Европейский вещательный союз и Болгарское национальное телевидение. Четвертый по величине город Болгарии известен своими пляжами, парками, культурной жизнью и разнообразными летними мероприятиями. Во время недели Евровидения в Бургасе пройдет разнообразная дополнительная программа мероприятий. По словам представителей болгарского национального телевидения, организаторы хотят, чтобы конкурс следующего года стал не просто мероприятием одного города, поэтому к программе планируют привлечь также Софию, Пловдив, Варну, которые участвовали в конкурсе за право принять Евровидение. Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, предусматривающий существенную реструктуризацию флота и сети маршрутов, напрямую затронет гарантии занятости сотен работников, заявил Латвийский профсоюз авиации. По мнению профсоюза, в процессе разработки бизнес-плана предприятию следовало рассмотреть различные аспекты сокращения числа работников, которые вытекают из планов существенного уменьшения флота и операционной деятельности. Как отмечает профсоюз, в 2025 году максимальное количество самолетов AirBaltic составляло 54. Согласно опубликованному бизнес-плану, к концу 2026 года количество самолетов будет сокращено с 51 до 36. Кроме того, долгосрочная стратегия предусматривает обеспечение операционной деятельности до 2031 года, используя всего около 40 самолетов, что радикально отличается от ранее запланированного флота в 100 самолетов. Основываясь на своих расчетах предполагаемого сокращения флота примерно на 30% и рассмотрев другие критерии, связанные с эксплуатацией самолетов, профсоюз прогнозирует, что во время разработки бизнес-плана также рассматривались сценарии сокращения числа работников на 20-30%. По оценке профсоюза, даже при самом оптимистичном сценарии, сокращение флота не может быть компенсировано без значительного сокращения числа работников. Профсоюз отмечает, что руководство AirBaltic не выполнило требования нормативных актов о своевременном информировании и начале консультации до принятия решений по бизнес-плану, который оказывает существенное влияние на работников. Профсоюз обращает внимание на то, что консультации с ним не проводились, информация о бизнес-плане ему не была предоставлена вообще, и профсоюз получил ее от журналистов. Также представители профсоюза не допустили на онлайн-презентацию бизнес-плана AirBaltic для работников 11 августа. Ответом на просьбу присоединиться к онлайн-презентации было приглашение встретиться 14 августа. Профсоюз призывает правление и совет AirBaltic начать переговоры о влиянии бизнес-плана на работников, соблюдая установленные законом требования об обязанности консультироваться с профсоюзами. Также профсоюз призывает обеспечить соблюдение прав представителей работников в этом и любом другом процессе коллективного увольнения. В аэропорту Рига в этом году за 7 месяцев из багажа пассажиров, прибывающих из стран за пределами ЕС, изъято более 2 тонн или 2052 килограмма мяса и молочных продуктов и почти полтонны или 1435 килограммов фруктов и овощей. Об этом представители рижского аэропорта сообщили на мероприятии «Сувенир или нарушение», что нельзя ввозить из стран за пределами ЕС. Путешественникам напомнили о том, что, отправляясь в Латвию из стран, которые не входят в Европейский Союз, необходимо убедиться, разрешено ли ввозить в Латвию приобретенные там товары, в том числе продукты питания, сувениры, медикаменты. Представители продовольственно-ветеринарной службы подчеркнули, что из стран за пределами ЕС запрещено ввозить, например, мясо и продукты из него, молоко и продукты из него, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата, поскольку даже небольшое количество продуктов питания может стать источником распространения заболеваний растений или животных. Во время таможенного контроля в аэропорту Рига в первом полугодии этого года выявлено 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда нарушения были предотвращены в 1166 случаях. Наиболее существенный рост составляют нарушения правил ввоза сигарет и алкогольных напитков, когда пассажиры не соблюдали ограничения на количество товаров, которые разрешено ввозить без уплаты налогов. Одновременно увеличилось и количество случаев недекларирования новых товаров. Таможенное управление продовольственно-ветеринарной службы напомнило, что если стоимость товаров, приобретенных за пределами ЕС, превышает 430 евро, путешественник должен их задекларировать и уплатить за них налоги. Также в этом году увеличилось количество попыток ввоза наркотических и психотропных веществ. В прошлом году в общей сложности было выявлено 13 таких случаев, в первом полугодии этого года – 26. Налоговая и таможенная полиция обратила внимание на то, что все чаще из Египта и Турции пытаются ввозить в Латвию успокаивающие медикаменты, в том числе снотворные. Содержащееся в их составе вещество эзопиклон в Латвии включено в список запрещенных веществ. Провоз таких медикаментов через границу Латвии является уголовно наказуемым нарушением, независимо от количества вещества или вида багажа. За последние 2 года в связи с ввозом веществ, содержащих эзопиклон, начато 23 уголовных процесса, из которых 17 переданы для уголовного преследования. Чаще всего такие случаи выявлялись у пассажиров, прибывших из Египта. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу 14 августа истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип

Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТа, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантии фонда. Однако позже сумма убытка в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП, владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропольского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения «Земасардзе». В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады «Земасардзе». В Ропольском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет, 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение.
В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале

0: 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Решение сбить дрон было принято для предотвращения возможной угрозы жителям Латвии, сообщил министр обороны Райвис Мелнис. Решение сбить дрон было принято с учетом представляемой им опасности. Залетая на территорию Латвии, дроны могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать, подчеркнул министр, отметив, что гарантировать, что беспилотный летательный аппарат упадет где-нибудь в болоте или в лесу, невозможно. Он также опроверг опасения жителей по поводу того, что были якобы замечены несколько дронов, а не один. Министр заверил, что был обнаружен только один дрон, а опасения людей, возможно, возникли в связи с тем, что они слышали шум истребителей. Истребители НАТО сбили вторгшийся в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат возле озера Божевас, которое находится примерно в 5 километрах от центра Ругаи Балвского края. Дрон был сбит в лесистой местности, и люди, и имущество не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Представитель Объединенного штаба национальных вооруженных сил Ивета Берзиня сообщила, что дрон был сбит на большой высоте над Ругой. По имеющейся на данный момент информации, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на большой территории. Оповещение об угрозе в воздушном пространстве было распространено в Аугшдауговском, Прейльском, Резекненском, Балвском, Алуксненском краях. Для ее устранения в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Дрон был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Шауляй, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас. Инцидент произошел около 4 часов утра. Операция проводилась с авиабазы в Шауляй, откуда вылетели истребители. Спустя несколько минут объект был идентифицирован и успешно уничтожен. Это была успешная операция противовоздушная обороны, осуществленная с территории Литвы, сообщил Виткаускас. На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. Поправки касаются реагирования службы неотложной медицинской помощи и больниц и предусматривают ряд новых оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Изменения разработаны в сотрудничестве с экспертами и лечебными учреждениями, а также с учетом предложений Национальной службы здравоохранения и службы неотложной медицинской помощи. Изменения в принципах работы службы направлены на то, чтобы бригады прибывали к пациентам в зависимости от приоритета вызова. На вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного бригадой службы. Как сообщили в службе неотложной медицинской помощи, поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад в критических для жизни случаях и распределение реагирования на вызовы в зависимости от приоритета с учетом тяжести состояния пациента. В настоящее время нормативные акты в Латвии предусматривают одинаковое время реагирования службы для различных диагнозов и ситуаций. Хотя скорая уже сейчас сама определяет приоритетность вызовов, внешние нормативные акты не требуют в приоритетном порядке выезжать в первую очередь к тем пациентам, чьей жизни угрожает непосредственная опасность и где решающими могут быть минуты, бригада может прибыть в одно и то же время как к человеку без сознания, так и к пациенту, у которого нет прямой угрозы для жизни, но которому необходима срочная медицинская помощь, например, из-за легкой травмы или обострения хронического заболевания. Поправки предусматривают введение 3 степеней приоритетности для вызовов скорой помощи и для каждой установить время, в течение которого должна быть оказана помощь. В первую очередь помощь должна оказываться пациентам, для спасения которых решающей является каждая минута. Это люди, у которых остановилось сердцебиение и дыхание, тяжело пострадавшие при пожарах или авариях, дети, которые подавились, задыхаются или были спасены после утопления, а также пациенты в других угрожающих жизни случаях. Такие вызовы будут выполняться наиболее быстро. В городах и крупных центрах планируется обеспечить прибытие медиков в среднем за 8 минут, в других местах Латвии в среднем за 15. В настоящее время действующие требования предусматривают в прибытие в течение 12-25 минут. Также служба неотложной медицинской помощи Крупче впредь будет реагировать на вызовы более низкой приоритетности, когда нет непосредственной угрозы для жизни пациента, но необходима срочная медпомощь или транспортировка между лечебными учреждениями. В отдельных таких случаях, в зависимости от оперативной ситуации, максимальное время ожидания бригады может составлять до 2 часов. Для единого применения правил в повседневной практике уточнены аспекты организации оплаты услуг, а также расширен спектр оплачиваемых государством услуг с учетом актуальных потребностей в области общественного здоровья и профилактики. Также поправки предусматривают введение скрининга риска сердечно-сосудистых заболеваний для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября. В Риге начинаются главные мероприятия, посвященные 825-летию города. Праздничная программа стартует вечером 14 августа. Ее кульминация состоится 15 августа сразу на нескольких площадках столицы. Празднование откроет концерт электронной музыки на Ратушной площади. В программе объединяется музыка, свет и современные технологии. 14 и 15 августа в оперном сквере будет работать специальный ресторан, посвященный 825-летию Риги. «Открой окно в Ригу». Посетителям обещают разнообразную гастрономическую программу, музыкальные акценты. Основные мероприятия пройдут 15 августа на набережной, 11 ноября в Старой Риге, в Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского конгресс-холла и других площадках. После вечернего концерта на Даугавой пройдет лазерное и видеошоу, и шоу фонтанов. 15 августа улицы и площади Старой Риги превратятся в своеобразное пространство европейской культуры. Здесь встретятся две старые европейские традиции – уличная музыка и искусство мимов. Завершится программа совместным флешмобом на Ратушной площади, где объединятся музыка, танец и перформанс. На Домской площади в этот день пройдет ярмарка ремесел. Жители и гости столицы смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. В Верманском саду представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги расскажут о своих странах и городах. В Парке Победы пройдет программа «Открой чудо», посвященная уличному искусству. На Эспланаде день рождения Риги будут отмечать спортивными соревнованиями. Еще одним крупным событием праздничной программы станет масштабное мотоспортивное шоу в центре Риги. По результатам исследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим бюро, во втором квартале текущего года в Латвии были заняты 885 500 человек, или 65,1% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Уровень занятости за год незначительно вырос. Данные также показывают рост занятости среди молодежи и пожилых людей, а также значительное увеличение числа людей, занятых на подработке. Между тем, уровень безработицы в Латвии во втором квартале составил 7%. В течение года общий уровень занятости в возрастной группе от 15 до 74 лет увеличился на 0,2%, но число занятых сократилось на 3800 человек. По сравнению с первым кварталом текущего года уровень занятости населения в возрасте от 15 до 74 лет увеличился на 1,3%, а число занятых на 14 300 человек. Во втором квартале уровень занятости мужчин был на 1,9% выше, чем у женщин, 66,1% и 64,2% соответственно. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу 14 августа истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%, яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытка в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП – владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропашского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения «Земасардзе». В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады «Земасардзе». В Ропашском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балтском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балтском крае над Ругой. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет, 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом. 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция по собственной инициативе, получив дополнительную информацию о кибератаке на Дирекцию безопасности дорожного движения, начала ведомственную проверку, сообщили в госполиции. Дирекция в конце прошлой недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекции услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги. Услуги дирекции они предоставляются в обычном порядке. Со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, сообщили в дирекции. IT-департамент дирекции в сотрудничестве CERT.LV остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Полученная на данный момент информация свидетельствует о том, что атака была целенаправленной, и для ее осуществления была проведена предварительная подготовка. Характер атаки и совокупность использованных методов также свидетельствует о технической компетентности злоумышленников. Городом проведения 71-го конкурса песни Евровидения 2027 выбран Бургас. Конкурс пройдет в новейшем спортивно-развлекательном комплексе Болгарии «Арена Бургас», открытом в 2023 году. Полуфиналы и финал состоятся 11, 13 и 15 мая, сообщили Европейский вещательный союз и Болгарское национальное телевидение. Четвертый по величине город Болгарии известен своими пляжами, парками, культурной жизнью и разнообразными летними мероприятиями. Во время недели Евровидения в Бургасе пройдет разнообразная дополнительная программа мероприятий. По словам представителей болгарского национального телевидения, организаторы хотят, чтобы конкурс следующего года стал не просто мероприятием одного города, поэтому к программе планируют привлечь также Софию, Пловдив, Варну, которые участвовали в конкурсе за право принять Евровидение. Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, предусматривающий существенную реструктуризацию флота и сети маршрутов, напрямую затронет гарантии занятости сотен работников, заявил Латвийский профсоюз авиации. По мнению профсоюза, в процессе разработки бизнес-плана предприятию следовало рассмотреть различные аспекты сокращения числа работников, которые вытекают из планов существенного уменьшения флота и операционной деятельности. Как отмечает профсоюз, в 2025 году максимальное количество самолетов Air Baltic составляло 54. Согласно опубликованному бизнес-плану, к концу 2026 года количество самолетов будет сокращено с 51 до 36. Кроме того, долгосрочная стратегия предусматривает обеспечение операционной деятельности до 2031 года, используя всего около 40 самолетов, что радикально отличается от ранее запланированного флота в 100 самолетов. Основываясь на своих расчетах предполагаемого сокращения флота примерно на 30% и рассмотрев другие критерии, связанные с эксплуатацией самолетов, профсоюз прогнозирует, что во время разработки бизнес-плана также рассматривались сценарии сокращения числа работников на 20-30%. По оценке профсоюза, даже при самом оптимистичном сценарии, сокращение флота не может быть компенсировано без значительного сокращения числа работников. Профсоюз отмечает, что руководство Air Baltic не выполнило требования нормативных актов о своевременном информировании и начале консультации до принятия решений по бизнес-плану, который оказывает существенное влияние на работников. Профсоюз обращает внимание на то, что консультации с ним не проводились, информация о бизнес-плане ему не была предоставлена вообще, и профсоюз получил ее от журналистов. Также представители профсоюза не допустили на онлайн-презентацию бизнес-плана Air Baltic для работников 11 августа. Ответом на просьбу присоединиться к онлайн-презентации было приглашение встретиться 14 августа. Профсоюз призывает правление и Совет Air Baltic начать переговоры о влиянии бизнес-плана на работников, соблюдая установленные законом требования об обязанности консультироваться с профсоюзами. Также профсоюз призывает обеспечить соблюдение прав представителей работников в этом и любом другом процессе коллективного увольнения. В аэропорту Рига в этом году за 7 месяцев из багажа пассажиров, прибывающих из стран за пределами ЕС, изъято более 2 тонн или 2052 килограмма мяса и молочных продуктов и почти полтонны или 1435 килограммов фруктов и овощей. Об этом представители рижского аэропорта сообщили на мероприятии «Сувенир или нарушение», что нельзя ввозить из стран за пределами ЕС. Путешественникам напомнили о том, что, отправляясь в Латвию из стран, которые не входят в Европейский Союз, необходимо убедиться, разрешено ли ввозить в Латвию приобретенные там товары, в том числе продукты питания, сувениры, медикаменты. Представители продовольственно-ветеринарной службы подчеркнули, что из стран за пределами ЕС запрещено ввозить, например, мясо и продукты из него, молоко и продукты из него, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата, поскольку даже небольшое количество продуктов питания может стать источником распространения заболеваний растений или животных. Во время таможенного контроля в аэропорту Рига в первом полугодии этого года выявлено 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда нарушения были предотвращены в 1166 случаях. Наиболее существенный рост составляют нарушения правил ввоза сигарет и алкогольных напитков, когда пассажиры не соблюдали ограничения на количество товаров, которые разрешено ввозить без уплаты налогов. Одновременно увеличилось и количество случаев недекларирования новых товаров. Таможенное управление продовольственно-ветеринарной службы напомнило, что если стоимость товаров, приобретенных за пределами ЕС, превышает 430 евро, путешественник должен их задекларировать и уплатить за них налоги. Также в этом году увеличилось количество попыток ввоза наркотических и психотропных веществ. В прошлом году в общей сложности было выявлено 13 таких случаев, в первом полугодии этого года – 26. Налоговая и таможенная полиция обратила внимание на то, что все чаще из Египта и Турции пытаются ввозить в Латвию успокаивающие медикаменты, в том числе снотворные. Содержащееся в их составе вещество эзопиклон в Латвии включено в список запрещенных веществ. Провоз таких медикаментов через границу Латвии является уголовно наказуемым нарушением, независимо от количества вещества или вида багажа. За последние 2 года в связи с ввозом веществ, содержащих эзопиклон, начато 23 уголовных процесса, из которых 17 переданы для уголовного преследования. Чаще всего такие случаи выявлялись у пассажиров, прибывших из Египта. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу 14 августа истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГИ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств.

0: владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропольского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения Зема Сардзе. В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады Зема Сардзе. В Ропольском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Вари Стейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% – на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Решение сбить дрон было принято для предотвращения возможной угрозы жителям Латвии, сообщил министр обороны Райвис Мелнис. Решение сбить дрон было принято с учетом

0: объектам представляемой им опасности, залетая на территорию Латвии. Дроны могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать, подчеркнул министр, отметив, что гарантировать, что беспилотный летательный аппарат упадет где-нибудь в болоте или в лесу, невозможно. Он также опроверг опасения жителей по поводу того, что были якобы замечены несколько дронов, а не один. Министр заверил, что был обнаружен только один дрон, а опасения людей, возможно, возникли в связи с тем, что они слышали шум истребителей. Истребители НАТО сбили вторгшийся в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат возле озера Божевас, которое находится примерно в 5 километрах от центра Ругой Баловского края. Дрон был сбит в лесистой местности, и люди, и имущество не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Представитель Объединенного штаба национальных вооруженных сил Ивета Берзиня сообщила, что дрон был сбит на большой высоте над Ругой. По имеющейся на данный момент информации, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на большой территории. Оповещение об угрозе в воздушном пространстве было распространено в Аугшдауговском, Прейльском, Резекненском, Балвском, Алукснэнском краях. Для ее устранения в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Дрон был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Шауляй, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас. Инцидент произошел около 4 часов утра. Операция проводилась с авиабазы в Шауляй, откуда вылетели истребители. Спустя несколько минут объект был идентифицирован и успешно уничтожен. Это была успешная операция противовоздушной обороны, осуществленная с территории Литвы, сообщил Виткаускас. На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. Поправки касаются реагирования службы неотложной медицинской помощи и больниц и предусматривают ряд новых оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Изменения разработаны в сотрудничестве с экспертами и лечебными учреждениями, а также с учетом предложений Национальной службы здравоохранения и службы неотложной медицинской помощи. Изменения в принципах работы службы направлены на то, чтобы бригады прибывали к пациентам в зависимости от приоритета вызова. На вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного бригадой службы. Как сообщили в службе неотложной медицинской помощи, поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад в критических для жизни случаях и распределение реагирования на вызовы в зависимости от приоритета с учетом тяжести состояния пациента. В настоящее время нормативные акты в Латвии предусматривают одинаковое время реагирования службы для различных диагнозов и ситуаций. Хотя скорая уже сейчас сама определяет приоритетность вызовов, внешние нормативные акты не требуют в приоритетном порядке выезжать в первую очередь к тем пациентам, чьей жизни угрожает непосредственная опасность и где решающими могут быть минуты, бригада может прибыть в одно и то же время как к человеку без сознания, так и к пациенту, у которого нет прямой угрозы для жизни, но которому необходима срочная медицинская помощь, например, из-за легкой травмы или обострения хронического заболевания. Поправки предусматривают введение 3 степеней приоритетности для вызовов скорой помощи и для каждой установить время, в течение которого должна быть оказана помощь. В первую очередь помощь должна оказываться пациентам, для спасения которых решающей является каждая минута. Это люди, у которых остановилось сердцебиение и дыхание, тяжело пострадавшие при пожарах или авариях, дети, которые подавились, задыхаются или были спасены после утопления, а также пациенты в других угрожающих жизни случаях. Такие вызовы будут выполняться наиболее быстро. В городах и крупных центрах планируется обеспечить прибытие медиков в среднем за 8 минут, в других местах Латвии в среднем за 15. В настоящее время действующие требования предусматривают в прибытие в течение 12-25 минут. Также служба неотложной медицинской помощи впредь будет реагировать на вызовы более низкой приоритетности, когда нет непосредственной угрозы для жизни пациента, но необходима срочная медпомощь или транспортировка между лечебными учреждениями. В отдельных таких случаях, в зависимости от оперативной ситуации, максимальное время ожидания бригады может составлять до 2 часов. Для единого применения правил в повседневной практике уточнены аспекты организации оплаты услуг, а также расширен спектр оплачиваемых государством услуг с учетом актуальных потребностей в области общественного здоровья и профилактики. Также поправки предусматривают введение скрининга риска сердечно-сосудистых заболеваний для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября. В Риге начинаются главные мероприятия, посвященные 825-летию города. Праздничная программа стартует вечером 14 августа. Ее кульминация состоится 15 августа сразу на нескольких площадках столицы. Празднование откроет концерт электронной музыки на Ратушной площади. В программе объединяется музыка, свет и современные технологии. 14 и 15 августа в оперном сквере будет работать специальный ресторан, посвященный 825-летию Риги. Открой окно в Ригу. Посетителям обещают разнообразную гастрономическую программу и музыкальные акценты. Основные мероприятия пройдут 15 августа на набережной, 11 ноября в Старой Риге, в Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского конгресс-холла и других площадках. После вечернего концерта на Даугавой пройдет лазерное и видеошоу, и шоу фонтанов. 15 августа улицы и площади Старой Риги превратятся в своеобразное пространство европейской культуры. Здесь встретятся две старые европейские традиции – уличная музыка и искусство мимов. Завершится программа совместным флешмобом на Ратушной площади, где объединятся музыка, танец и перформанс. На Домской площади в этот день пройдет ярмарка ремесел. Жители и гости столицы смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. В Верманском саду представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги расскажут о своих странах и городах. В Парке Победы пройдет программа «Открой чудо», посвященная уличному искусству. На Эспланаде день рождения Риги будут отмечать спортивными соревнованиями. Еще одним крупным событием праздничной программы станет масштабное мотоспортивное шоу в центре Риги. По результатам исследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим бюро, во втором квартале текущего года в Латвии были заняты 885 500 человек, или 65,1% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Уровень занятости за год незначительно вырос. Данные также показывают рост занятости среди молодежи и пожилых людей, а также значительное увеличение числа людей, занятых на подработке. Между тем, уровень безработицы в Латвии во втором квартале составил 7%. В течение года общий уровень занятости в возрастной группе от 15 до 74 лет увеличился на 0,2%, но число занятых сократилось на 3800 человек. По сравнению с первым кварталом текущего года уровень занятости населения в возрасте от 15 до 74 лет увеличился на 1,3%, а число занятых на 14300 человек. Во втором квартале уровень занятости мужчин был на 1,9% выше, чем у женщин, 66,1% и 64,2% соответственно. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу 14 августа истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП, владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марубского и Ропольского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения «Земасардзе». В Марубском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады «Земасардзе». В Ропольском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругаи. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% – на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Мелодия. Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: do.
1: Реклама на радио «Мелодия». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на радио «Мелодия». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Тринидад и Тобаго.
2: В Карибском море к северо-востоку от Венесуэлы находятся остров Тринидад и остров Тобаго. Вместе они образуют одноименное государство, которое сейчас известно как крупный нефтегазовый центр и мекка экотуристов. Природа щедро одарила эти места. Чего стоит только огромное озеро Дёгтя, площадью почти в 100 гектаров и глубиной в 75 метров. Это черное озеро, будто придуманное сценаристами фильмов ужасов, считается очень полезным для здоровья. В нем обитают серные бактерии, которые могут вылечить практически любую болезнь. Также на Тринидаде находится знаменитый заповедник Ассарайт. В нем обитает более 600 видов бабочек и свыше 400 видов птиц. Особая гордость этого центра – огромное количество колибри. В Ассарайте насчитывается более 40 видов этих птиц, а также гнездовье ночных птиц гуахаро. Они, как и летучие мыши, ориентируются в пространстве с помощью эхолокации, но используют для этого звуки, различимые человеческим ухом. Помимо экотуристов, на Тринидад и Тобаго приезжает множество людей, желающих поучаствовать в местных карнавалах и фестивалях. Именно здесь проводится шумный карнавал на Карибах и фестиваль наследия Тобаго с лодочными гонками и рыболовными турнирами. Однако самое необычное праздничное мероприятие республики – это, без сомнения, козлиные гонки. Каждый год во время пасхального уикенда жители Тобаго устраивают это необычное соревнование, в котором каждый участник бежит за своей козой и борется за звание хозяина самого быстрого животного. Все основные праздники Тринидада и Тобаго, как правило, выпадают на конец зимы и весну, поэтому в это время на островах довольно многолюдно. Для любителей более тихого отдыха лучшее время посещения – лето и осень, когда на островах не так много туристов и можно спокойно насладиться красотой этих удивительных мест.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Divas izdevīgas dienas Beigalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: мелодия.
1: Радио «Мелодия». It's a kind of magic.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Парусный спорт. Белоснежные паруса яхт на фоне водной синевы, романтика, скорость и азарт. Парусный спорт, он же яхтинг, один из самых красивых видов спорта и один из самых дорогих, а потому он часто считается развлечением для элиты. Яхтинг зародился в 16 веке в Нидерландах. Разгул пиратства вынудил голландских мореплавателей создать быструю и маневренную лодку, с помощью которой можно было быстро догнать грабителей. Назвали эту лодку «охотничий корабль», что по-голландски звучало как «яхта». Так это слово и вошло в обиход. Первым, кто начал использовать яхту не для погони, а для отдыха на воде, стал король Великобритании Карл II. Это случилось в 17 веке, а 200 лет спустя яхтинг стал видом спорта. Исторически яхтинг – любимое развлечение знати. Ведь позволить себе собственную яхту и команду для ее обслуживания могли только состоятельные люди. В наши дни заниматься парусным спортом могут не только богачи, но и простые люди. Яхту и снаряжение можно взять и в аренду. Впрочем, среди влиятельных бизнесменов парусный спорт – довольно традиционное увлечение. Самыми известными фанатами яхтинга считаются основатель компании Oracle Ларри Эллисон и создатель Skype Никлас Зенстрём. Эллисон даже как-то признался, что его стремление разбогатеть напрямую связано с желанием приобрести собственную гоночную яхту. Миллиардер дважды выигрывал Кубок Америки, и его по праву можно назвать самым состоятельным яхтсменом. Что же до шведа Зенстрёма, то, подобно Ларри Эллисону, он лично управляет яхтой, а его коллеги не раз с восхищением признавали, что он один из самых лучших рулевых любителей в мире.
0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала».
6: Люди ночами.
5: Билеты на FridayTicket.com.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос-центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
2: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Филорго, Биодрога, Эуцерин, Бионике и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхардс» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
3: Представляешь? Вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: кулінарна енциклопедія «Радіо Мелодія». Лимонад.
1: Родиной самого известного в мире безалкогольного прохладительного напитка под названием «лимонад» считается Франция. По легенде, лимонный напиток впервые появился при дворе Людовика I. Личный виночерпий короля должен был принести монарху бокал с вином, но перепутал бочки и наполнил кубок лимонным соком. По дороге он осознал свою ошибку – и чтобы хоть как-то исправить ситуацию, в панике разбавил кислый сок холодной водой. Этот напиток он и вручил Людовику. Вопреки страхам слуги, король на плаху его не отправил, а наоборот, похвалил за изобретательность. С того момента прохладный освежающий лимонад стал одним из любимых напитков французского монарха. Очень быстро рецепт его попал в Италию, где он сразу стал невероятно популярен, в большей степени из-за простоты приготовления. К тому же, лимонные деревья растут в этой стране в огромных количествах. В Россию же лимонад попал благодаря Петру I, который привез с собой рецепт этого напитка из Европы. Причем, если многие другие нововведения царя не пользовались большой популярностью у местного населения, то лимонад был принят с радостью и очень быстро стал одним из любимых напитков знати. Газированным лимонад стал уже во второй половине 18 века. В 1767 году английский химик по имени Джозеф Пристли изобрел специальный насос, который насыщал воду газом, образующимся при брожении пива. А промышленное производство газированной воды начал Якоб Швеб, основатель одноименной компании. По правилам, лимонад должен готовиться исключительно из лимона. Но в наши дни существует огромное количество разновидностей этого прохладительного напитка, приготовленных из других фруктов и ягод. Например, персиков, яблок, клубники, малины или клюквы.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Вильнюс.
2: Уютная и тихая столица Литвы Вильнюс совсем не похожа на мегаполис. Однако со своим полумиллионным населением этот город крупнейший и самый густонаселенный в стране. Здесь большую часть территории занимают парки, скверы и сады. По городу разбросаны сотни церквей и церквушек, а из кранов течет питьевая вода. Тихую городскую жизнь разбавляют энтузиасты. Например, в Вильнюсе действует анонимный фонд качелей. Это группа инициативной молодежи, которая в разных местах города устанавливает веселые желтые качели. Время от времени качели меняют.

меняют местоположение, и никогда не знаешь, где они вдруг появятся. Это весело, романтично и совершенно бесплатно. А главное, здорово улучшает настроение местных жителей. Этой же цели служат и скульптуры улыбающихся ангелов. Они также призваны защитить жителей и гостей Вильнюса от различных бед и несчастий. Белые фигурки можно встретить где угодно, а можно и перенести в какое-нибудь другое место. Автор идеи специально сделал ангелочков очень легкими. Вообще, жители Вильнюса любят такие милые традиции. И, судя по всему, эта городская магия работает. Горожане отличаются доброжелательностью и уважением друг к другу. И хотя больше всего в других людях они не приемлют наглость и бесцеремонность, они никогда не позволят себе указать на это, считая, что каждый имеет право жить, как хочет. Жители Вильнюса все любят делать неспешно, даже немного лениво. Но это не значит плохо. Свою работу они все-таки стараются выполнить по высшему разряду. Темп жизни Вильнюса под стать жителям. Размеренный и спокойный. Здесь даже на дорогах царит умиротворение. Никто не станет подрезать, учить или нервно сигналить, если кто-то едет медленнее других. В то же время это вовсе не означает, что в Вильнюсе скучно. Город регулярно устраивает различные фестивали, праздники и ярмарки. Например, в первую субботу мая в Вильнюсе каждый год проводится День музыки. 17 марта реку Вильню окрашивают в ярко-зеленый цвет в честь Дня Святого Патрика. А в районе Ужупис постоянно действует и вовсе отдельная независимая республика художников, музыкантов и поэтов, где есть даже собственная конституция и свои законы. Жители шумных мегаполисов иногда обижают Вильнюс, называя его провинциальным. Однако те, кто ценит комфорт и спокойствие в условиях города, к литовской столице относятся с большим уважением. Мегаполисы мира. На радио.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман-туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: go straight to number one.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

0: улицы мира на радио «Мелодия».
1: Роуз-стрит. Шотландская улица Роуз-стрит расположена в одном из центральных районов Эдинбурга, названном «Новый город». Большинство названий площадей и улиц нового города, появившегося в 13 веке, должны были символизировать союз Англии и Шотландии. Роуз-стрит не стала исключением. Свое имя она получила в честь символа Англии – розы, а находившуюся неподалеку улицу Чертополоха окрестили именем типичного шотландского растения – символа этой страны. Долгое время Роуз-стрит являлась задворками более крупных Принцесс-стрит и Джордж-стрит. Сейчас же для многих она является даже более привлекательной, чем ее знаменитые соседки. Ведь именно на Роуз-стрит расположены самые известные бары Эдинбурга. Причем питейных и других развлекательных заведений на улице Розы великое множество. Так что

0: то уже много лет она является центром ночной жизни шотландской столицы. В честь улицы Розы была названа популярная в Шотландии игра Rose Street Challenge. Смысл этой народной забавы в том, что нужно пройти по улице от начала до конца, заказывая напиток в каждом из баров. Победителю и большинству участников, правда, об их подвигах рассказывают обычно уже на утро.
1: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
4: Люди ночами.
2: Билеты на fridayticket.com.

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте bilishoservice. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Шинейд О'Коннор.
0: Исполнительница хита «Nothing Compares to You» Шинейд О'Коннор считается одной из самых популярных певиц Ирландии. Но насколько велика ее популярность, настолько же несчастлива была ее короткая жизнь. Трудное детство с неуравновешенной матерью, 4 неудачных брака и проблемы со здоровьем. Шинейд была третьей из 5 детей. Родители будущей звезды расстались. Шинейд осталась с матерью, и ее жизнь превратилась в настоящий кошмар. Девочка регулярно сталкивалась с жестоким обращением, пережила и физическое, и эмоциональное насилие. Доставалось и сестре певицы. Один эпизод сильно впечатлил Шинейд и заставил ее впервые совершить сильный поступок и проявить свой характер. В какой-то момент

0: момент мать сосредоточилась на волосах сестры О'Коннор. У девочки были красивые, густые, рыжие волосы, но маме они показались ужасными и отвратительными. И она начала представлять своих дочерей людям как красивую дочь и некрасивую дочь. Именно тогда Шинейд из солидарности с сестрой впервые остригла волосы почти под ноль. Впоследствии такая стрижка стала защитой для нее самой и протестом против законов шоу-бизнеса. Шинейд рассказывала, что боссы звукозаписывающей компании хотели, чтобы начинающая певица отрастила длинные волосы, носила короткие юбки, каблуки, макияж и пела ничего не значащие песни. «А я не хотела, чтобы мужчина говорил мне, что делать или кем быть», — вспоминала О'Коннор. Тогда певица снова показала характер хорошо знакомым способом, пошла и начисто сбрила волосы. На руководителей лейбла это произвело сильное впечатление. За столь смелый поступок юную певицу зауважали и прекратили попытки переделать ее под стандарты. Шинейд О'Коннор записала более десятка альбомов, но ее визитной карточкой навсегда осталась кавер-версия песни Принца «Nothing Compares to You», что можно перевести как «Ничто не сравнится с тобой». Певица и сама была не похожа ни на кого и никогда не боялась быть собой, за что ее любили и любят поклонники во всем мире.
1: Особо важные персоны на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
3: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билетшус Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Лимонад.
1: Родиной самого известного в мире безалкогольного прохладительного напитка под названием «лимонад» считается Франция. По легенде, лимонный напиток впервые появился при дворе Людовика I. Личный виночерпий короля должен был принести монарху бокал с вином, но перепутал бочки и наполнил кубок лимонным соком. По дороге он осознал свою ошибку. И чтобы хоть как-то исправить ситуацию, в панике разбавил кислый сок холодной водой. Этот напиток он и вручил Людовику. Вопреки страхам слуги, король на плаху его не отправил, а наоборот, похвалил за изобретательность. С того момента прохладный освежающий лимонад стал одним из любимых напитков французского монарха. Очень быстро рецепт его попал в Италию, где он сразу стал невероятно популярен, в большей степени из-за простоты приготовления. К тому же лимонные деревья растут в этой стране в огромных количествах. В Россию же лимонад попал благодаря Петру I, который привез с собой рецепт этого напитка из Европы. Причем, если многие другие нововведения царя не пользовались большой популярностью у местного населения, то лимонад был принят с радостью и очень быстро стал одним из любимых напитков знати. Газированным лимонад стал уже во второй половине 18 века. В 1767 году английский химик по имени Джозеф Пристли изобрел специальный насос, который насыщал воду газом, образующимся при брожении пива. А промышленное производство газированной воды начал Якоб Швеб, основатель одноименной компании. По правилам, лимонад должен готовиться исключительно из лимона. Но в наши дни существуют

0: Огромное количество разновидностей этого прохладительного напитка, приготовленных из других фруктов и ягод. Например, персиков, яблок, клубники, малины или клюквы.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Reizes festivāls Visionete Optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Петр Ильич Чайковский. Декабрь. Святки. Осенью 1875 года Петр Ильич Чайковский получил заказ, который вызвал у него невероятный интерес. Сочинить 12 фортепианных пьес, каждая из которых должна была отображать природную зарисовку или жанровую сценку, соответствующую определенному календарному месяцу. Произведения должны были выходить ежемесячно в приложении к журналу «Новеллист» в качестве приятного сюрприза подписчикам. В первом выпуске журнала в 1876 году была напечатана фортепианная композиция, озаглавленная «Январь» у Камелька. В следующие месяцы Чайковский исправно поставлял новые пьесы, а под конец года издатель решил преподнести читателям «Новеллиста» рождественский подарок. В декабре, одновременно с выходом одноименного произведения, каждый из подписчиков получал в подарок красиво оформленный сборник музыкальных пьес под заголовком «Времена года». Петр Ильич Чайковский. Декабрь. Святки.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 41 20.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает «Вандерсам». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсама. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсама. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Парусный спорт. Белоснежные паруса яхт на фоне водной синевы, романтика, скорость и азарт. Парусный спорт, он же яхтинг, один из самых красивых видов спорта и один из самых дорогих, а потому он часто считается развлечением для элиты. Яхтинг зародился в 16 веке в Нидерландах. Разгул пиратства вынудил голландских мореплавателей создать быструю и маневренную лодку, с помощью которой можно было быстро догнать грабителей. Назвали эту лодку «охотничий корабль», что по-голландски звучало как «яхта». Так это слово и вошло в обиход. Первым, кто начал использовать яхту не для погони, а для отдыха на воде, стал король Великобритании Карл II. Это случилось в 17 веке, а 200 лет спустя яхтинг стал видом спорта. Исторический яхтинг – любимое развлечение знати. Ведь позволить себе собственную яхту и команду для ее обслуживания могли только состоятельные люди. В наши дни заниматься парусным спортом могут не только богачи, но и простые люди. Яхту и снаряжение можно взять и в аренду. Впрочем, среди влиятельных бизнесменов парусный спорт – довольно традиционное увлечение. Самыми известными фанатами яхтинга считаются основатель компании Oracle Ларри Эллисон и создатель Skype Никлас Зенстрём. Эллисон даже как-то признался, что его стремление разбогатеть напрямую связано с желанием приобрести собственную гоночную яхту. Миллиардер дважды выигрывал Кубок Америки, и его по праву можно назвать самым состоятельным яхтсменом. Что же до шведа Зенстрёма, то, подобно Ларри Эллисону, он лично управляет яхтой, а его коллеги не раз с восхищением признавали, что он один из самых лучших рулевых любителей в мире.
0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Вильнюс.
2: Уютная и тихая столица Литвы Вильнюс совсем не похожа на мегаполис. Однако со своим полумиллионным населением этот город крупнейший и самый густонаселенный в стране. Здесь большую часть территории занимают парки, скверы и сады. По городу разбросаны сотни церквей и церквушек, а из кранов течет питьевая вода. Тихую городскую жизнь разбавляют энтузиасты. Например, в Вильнюсе действует анонимный фонд качелей. Это группа инициативной молодежи, которая в разных местах города устанавливает веселые желтые качели. Время от времени качели меняют местоположение, и никогда не знаешь, где они вдруг появятся. Это весело, романтично и совершенно бесплатно. А главное, здорово улучшает настроение местных жителей. Этой же цели служат и скульптуры улыбающихся ангелов. Они также призваны защитить жителей и гостей Вильнюса от различных бед и несчастий. Белые фигурки можно встретить где угодно, а можно и перенести в какое-нибудь другое место. Автор идеи специально сделал ангелочков очень легкими. Вообще, жители Вильнюса любят такие милые традиции. И, судя по всему, эта городская магия работает. Горожане отличаются доброжелательностью и уважением друг к другу. И хотя больше всего в других людях они не приемлют наглость и бесцеремонность, они никогда не позволят себе указать на это, считая, что каждый имеет право жить, как хочет. Жители Вильнюса все любят делать неспешно, даже немного лениво. Но это не значит плохо. Свою работу они все-таки стараются выполнить по высшему разряду. Темп жизни Вильнюса под стать жителям. Размеренный и спокойный. Здесь даже на дорогах царит умиротворение. Никто не станет подрезать, учить или нервно сигналить, если кто-то едет медленнее других. В то же время это вовсе не означает, что в Вильнюсе скучно. Город регулярно устраивает различные фестивали, праздники и ярмарки. Например, в первую субботу мая в Вильнюсе каждый год проводится День музыки. 17 марта реку Вильню окрашивают в ярко-зеленый цвет в честь Дня Святого Патрика. А в районе Ужупис постоянно действует и вовсе отдельная независимая республика художников, музыкантов и поэтов, где есть даже собственная конституция и свои законы. Жители шумных мегаполисов иногда обижают Вильнюс, называя его провинциальным. Однако те, кто ценит комфорт и спокойствие в условиях города, к литовской столице относятся с большим уважением.
0: Мегаполисы мира. На радио.

0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондер Сала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Петр Ильич Чайковский. Декабрь. Святки. Осенью 1875 года Петр Ильич Чайковский получил заказ, который вызвал у него невероятный интерес. Сочинить 12 фортепианных пьес, каждая из которых должна была отображать природную зарисовку или жанровую сценку, соответствующую определенному календарному месяцу. Произведения должны были выходить ежемесячно в приложении к журналу «Новеллист» в качестве приятного сюрприза подписчикам. В первом выпуске журнала в 1876 году была напечатана фортепианная композиция, озаглавленная «Январь» у Камелька. В следующие месяцы Чайковский исправно поставлял новые пьесы, а под конец года издатель решил преподнести читателям «Новеллиста» рождественский подарок. В декабре, одновременно с выходом одноименного произведения, каждый из подписчиков получал в подарок красиво оформленный сборник музыкальных пьес под заголовком «Времена года». Петр Ильич Чайковский. Декабрь. Святки.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселыба с центру Апвейна и с картой лояльности Веселыба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 20:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Радио Мелодия.
1: Let's go.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия. Радио Мелодия.
1: É muito difícil encontrar um amor.

0: над янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция по собственной инициативе, получив дополнительную информацию о кибератаке на Дирекцию безопасности дорожного движения, начала ведомственную проверку, сообщили в госполиции. Дирекция в конце прошлой недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекции услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги. Услуги дирекции они предоставляются в обычном порядке. Со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, сообщили в дирекции. IT-департамент дирекции в сотрудничестве CERT.LV остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Полученная на данный момент информация свидетельствует о том, что атака была целенаправленной, и для ее осуществления была проведена предварительная подготовка. Характер атаки и совокупность использованных методов также свидетельствует о технической компетентности злоумышленников. Городом проведения 71-го конкурса песни Евровидения 2027 выбран Бургас. Конкурс пройдет в новейшем спортивно-развлекательном комплексе Болгарии «Арена Бургас», открытом в 2023 году. Полуфиналы и финал состоятся 11, 13 и 15 мая, сообщили Европейский вещательный союз и Болгарское национальное телевидение. Четвертый по величине город Болгарии известен своими пляжами, парками, культурной жизнью и разнообразными летними мероприятиями. Во время недели Евровидения в Бургасе пройдет разнообразная дополнительная программа мероприятий. По словам представителей болгарского национального телевидения, организаторы хотят, чтобы конкурс следующего года стал не просто мероприятием одного города, поэтому к программе планируют привлечь также Софию, Пловдив, Варну, которые участвовали в конкурсе за право принять Евровидение. Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, предусматривающий существенную реструктуризацию флота и сети маршрутов, напрямую затронет гарантии занятости сотен работников, заявил Латвийский профсоюз авиации. По мнению профсоюза, в процессе разработки бизнес-плана предприятию следовало рассмотреть различные аспекты сокращения числа работников, которые вытекают из планов существенного уменьшения флота и операционной деятельности. Как отмечает профсоюз, в 2025 году максимальное количество самолетов AirBaltic составляло 54. Согласно опубликованному бизнес-плану, к концу 2026 года количество самолетов будет сокращено с 51 до 36. Кроме того, долгосрочная стратегия предусматривает обеспечение операционной деятельности до 2031 года, используя всего около 40 самолетов, что радикально отличается от ранее запланированного флота в 100 самолетов. Основываясь на своих расчетах предполагаемого сокращения флота примерно на 30% и рассмотрев другие критерии, связанные с эксплуатацией самолетов, профсоюз прогнозирует, что во время разработки бизнес-плана также рассматривались сценарии сокращения числа работников на 20-30%. По оценке профсоюза, даже при самом оптимистичном сценарии, сокращение флота не может быть компенсировано без значительного сокращения числа работников. Профсоюз отмечает, что руководство AirBaltic не выполнило требования нормативных актов о своевременном информировании и начале консультации до принятия решений по бизнес-плану, который оказывает существенное влияние на работников. Профсоюз обращает внимание на то, что консультации с ним не проводились, информация о бизнес-плане ему не была предоставлена вообще, и профсоюз получил ее от журналистов. Также представители профсоюза не допустили на онлайн-презентацию бизнес-плана AirBaltic для работников 11 августа. Ответом на просьбу присоединиться к онлайн-презентации было приглашение встретиться 14 августа. Профсоюз призывает правление и совет AirBaltic начать переговоры о влиянии бизнес-плана на работников, соблюдая установленные законом требования об обязанности консультироваться с профсоюзами. Также профсоюз призывает обеспечить соблюдение прав представителей работников в этом и любом другом процессе коллективного увольнения. В аэропорту Рига в этом году за 7 месяцев из багажа пассажиров, прибывающих из стран за пределами ЕС, изъято более 2 тонн или 2052 килограмма мяса и молочных продуктов и почти полтонны или 1435 килограммов фруктов и овощей. Об этом представители рижского аэропорта сообщили на мероприятии «Сувенир или нарушение», что нельзя ввозить из стран за пределами ЕС. Путешественникам напомнили о том, что, отправляясь в Латвию из стран, которые не входят в Европейский Союз, необходимо убедиться, разрешено ли ввозить в Латвию приобретенные там товары, в том числе продукты питания, сувениры, медикаменты. Представители продовольственно-ветеринарной службы подчеркнули, что из стран за пределами ЕС запрещено ввозить, например, мясо и продукты из него, молоко и продукты из него, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата, поскольку даже небольшое количество продуктов питания может стать источником распространения заболеваний растений или животных. Во время таможенного контроля в аэропорту Рига в первом полугодии этого года выявлено 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда нарушения были предотвращены в 1166 случаях. Наиболее существенный рост составляют нарушения правил ввоза сигарет и алкогольных напитков, когда пассажиры не соблюдали ограничения на количество товаров, которые разрешено ввозить без уплаты налогов. Одновременно увеличилось и количество случаев недекларирования новых товаров. Таможенное управление продовольственно-ветеринарной службы напомнило, что если стоимость товаров, приобретенных за пределами ЕС, превышает 430 евро, путешественник должен их задекларировать и уплатить за них налоги. Также в этом году увеличилось количество попыток ввоза наркотических и психотропных веществ. В прошлом году в общей сложности было выявлено 13 таких случаев, в первом полугодии этого года – 26. Налоговая и таможенная полиция обратила внимание на то, что все чаще из Египта и Турции пытаются ввозить в Латвию успокаивающие медикаменты, в том числе снотворные. Содержащееся в их составе вещество эзопиклон в Латвии включено в список запрещенных веществ. Провоз таких медикаментов через границу Латвии является уголовно наказуемым нарушением, независимо от количества вещества или вида багажа. За последние 2 года в связи с ввозом веществ, содержащих эзопиклон, начато 23 уголовных процесса, из которых 17 переданы для уголовного преследования. Чаще всего такие случаи выявлялись у пассажиров, прибывших из Египта. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу 14 августа истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГИ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытка в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП – владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропольского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения «Земасардзе». В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады «Земасардзе». В Ропольском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балтском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балтском крае над Ругаи. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитаделы». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Решение сбить дрон было принято для предотвращения возможной угрозы жителям Латвии, сообщил министр обороны Райвис Мелнис. Решение сбить дрон было принято с учетом представляемой им опасности. Залетая на территорию Латвии, дроны могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать, подчеркнул министр, отметив, что гарантировать, что беспилотный летательный аппарат упадет где-нибудь в болоте или в лесу, невозможно. Он также опроверг опасения жителей по поводу того, что были якобы замечено несколько дронов, а не один. Министр заверил, что был обнаружен только один дрон, а опасения людей, возможно, возникли в связи с тем, что они слышали шум истребителей. Истребители НАТО сбили вторгшийся в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат возле озера Божевас, которое находится примерно в 5 километрах от центра Ругой Баловского края. Дрон был сбит в лесистой местности, и люди, и имущество не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Представитель Объединенного штаба национальных вооруженных сил Ивета Берзиня сообщила, что дрон был сбит на большой высоте над Ругой. По имеющейся на данный момент информации, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на большой территории. Оповещение об угрозе в воздушном пространстве было распространено в Аугшдауговском, Прейльском, Резекненском, Балвском, Алукснэнском краях. Для ее устранения в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Дрон был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Шауляй, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас. Инцидент произошел около 4 часов утра. Операция проводилась с авиабазы в Шауляй, откуда вылетели истребители. Спустя несколько минут объект был идентифицирован и успешно уничтожен. Это была успешная операция противовоздушная обороны, осуществленная с территории Литвы, сообщил Виткаускас. На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. Поправки касаются реагирования службы неотложной медицинской помощи и больниц и предусматривают ряд новых оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Изменения разработаны в сотрудничестве с экспертами и лечебными учреждениями, а также также с учетом предложений Национальной службы здравоохранения и службы неотложной медицинской помощи. Изменения в принципах работы службы направлены на то, чтобы бригады прибывали к пациентам в зависимости от приоритета вызова. На вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного бригадой службы. Как сообщили в службе неотложной медицинской помощи, поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад в критических для жизни случаях и распределение реагирования на вызовы в зависимости от приоритета с учетом тяжести состояния пациента. В настоящее время нормативные акты в Латвии предусматривают одинаковое время реагирования службы для различных диагнозов и ситуаций. Хотя скорая уже сейчас сама определяет приоритетность вызовов, внешние нормативные акты не требуют в приоритетном порядке выезжать в первую очередь к тем пациентам, чьей жизни угрожает непосредственная опасность и где решающими могут быть минуты, бригада может прибыть в одно и то же время как к человеку без сознания, так и к пациенту, у которого нет прямой угрозы для жизни, но которому необходима срочная медицинская помощь, например, из-за легкой травмы или обострения хронического заболевания. Поправки предусматривают введение трех степеней приоритетности для вызовов скорой помощи и для каждой установить время, в течение которого должна быть оказана помощь. В первую очередь помощь должна оказываться пациентам, для спасения которых решающей является каждая минута. Это люди, у которых остановилось сердцебиение и дыхание, тяжело пострадавшие при пожарах или авариях, дети, которые подавились, задыхаются или были спасены после утопления, а также пациенты в других угрожающих жизни случаях. Такие вызовы будут выполняться наиболее быстро. В городах и крупных центрах планируется обеспечить прибытие медиков в среднем за 8 минут, в других местах Латвии в среднем за 15. В настоящее время действующие требования предусматривают в прибытие в течение 12-25 минут. Также служба неотложной медицинской помощи впредь будет реагировать на вызовы более низкой приоритетности, когда нет непосредственной угрозы для жизни пациента, но необходима срочная медпомощь или транспортировка между лечебными учреждениями. В отдельных таких случаях, в зависимости от оперативной ситуации, максимальное время ожидания бригады может составлять до 2 часов. Для единого применения правил в повседневной практике уточнены аспекты организации оплаты услуг, а также расширен спектр оплачиваемых государством услуг с учетом актуальных потребностей в области общественного здоровья и профилактики. Также поправки предусматривают введение скрининга риска сердечно-сосудистых заболеваний для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября. В Риге начинаются главные мероприятия, посвященные 825-летию города. Праздничная программа стартует вечером 14 августа. Ее кульминация состоится 15 августа сразу на нескольких площадках столицы. Празднование откроет концерт электронной музыки на Ратушной площади. В программе объединяется музыка, свет и современные технологии. 14 и 15 августа в оперном сквере будет работать специальный ресторан, посвященный 825-летию Риги. Открой окно в Ригу. Посетителям обещают разнообразную гастрономическую программу и музыкальные акценты. Основные мероприятия пройдут 15 августа на набережной, 11 ноября в Старой Риге, в Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского конгресс-холла и других площадках. После вечернего концерта на Даугавой пройдет лазерное и видеошоу, и шоу фонтанов. 15 августа улицы и площади Старой Риги превратятся в своеобразное пространство европейской культуры. Здесь встретятся две старые европейские традиции – уличная музыка и искусство мимов. Завершится программа совместным флешмобом на Ратушной площади, где объединятся музыка, танец и перформанс. На Домской площади в этот день пройдет ярмарка ремесел. Жители и гости столицы смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. В Верманском саду представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги расскажут о своих странах и городах. В Парке Победы пройдет программа «Открой чудо», посвященная уличному искусству. На Эспланаде день рождения Риги будут отмечать спортивными соревнованиями. Еще одним крупным событием праздничной программы станет масштабное мотоспортивное шоу в центре Риги. По результатам исследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим бюро во втором квартале текущего года, в Латвии были заняты 885 500 человек, или 65,1% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Уровень занятости за год незначительно вырос. Данные также показывают рост занятости среди молодежи и пожилых людей, а также значительное увеличение числа людей, занятых на подработке. Между тем, уровень безработицы в Латвии во во втором квартале составил 7%. В течение года общий уровень занятости в возрастной группе от 15 до 74 лет увеличился на 0,2%, но число занятых сократилось на 3800 человек. По сравнению с первым кварталом текущего года уровень занятости населения в возрасте от 15 до 74 лет увеличился на 1,3%, а число

объяснила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балтском крае над Ругой. По словам Берзине, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГИ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП – владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропольского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения ЗМСРГИ. В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады ЗМСРГИ. В Ропольском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение

применения военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варри Стейвенс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29. 9 лет, 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция по собственной инициативе, получив дополнительную информацию о кибератаке на дирекцию безопасности дорожного движения, начала ведомственную проверку, сообщили в госполиции. Дирекция в конце прошлой недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекции услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦЕРТ.ЛВ Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и ЦЕРТ призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги дирекции, они предоставляются в обычном порядке. Со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, сообщили в дирекции. IT-департамент дирекции в сотрудничестве CERT.LV остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Полученная на данный момент информация свидетельствует о том, что атака была целенаправленной, и для ее осуществления была проведена предварительная подготовка. Характер атаки и совокупность использованных методов также свидетельствует о технической компетентности злоумышленников. Городом проведения 71-го конкурса песни «Евровидение-2027» выбран Бургас. Конкурс пройдет в новейшем спортивно-развлекательном комплексе Болгарии «Арена Бургас», открытом в 2023 году. Полуфиналы и финал состоятся 11, 13 и 15 мая, сообщили Европейский вещательный союз и Болгарское национальное телевидение. Четвертый по величине город Болгарии известен своими пляжами, парками, культурной жизнью и разнообразными летними мероприятиями. Во время недели Евровидение в Бургасе пройдет разнообразная дополнительная программа мероприятий. По словам представителей болгарского национального телевидения, организаторы хотят, чтобы конкурс следующего года стал не просто мероприятием одного города, поэтому к программе планируют привлечь также Софию, Пловдив, Варну, которые участвовали в конкурсе за право принять Евровидение. Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, предусматривающий существенную реструктуризацию флота и сети маршрутов, напрямую затронет гарантии занятости сотен работников, заявил Латвийский профсоюз авиации. По мнению профсоюза, в процессе разработки бизнес-плана предприятию следовало рассмотреть различные аспекты сокращения числа работников, которые вытекают из планов существенного уменьшения флота и операционной деятельности. Как отмечает профсоюз, в 2025 году максимальное количество самолетов Air Baltic составляло 54. Согласно опубликованному бизнес-плану, к концу 2026 года количество самолетов будет сокращено с 51 до 36. Кроме того, долгосрочная стратегия предусматривает обеспечение операционной деятельности до 2031 года, используя всего около 40 самолетов, что радикально отличается от ранее запланированного флота в 100 самолетов. Основываясь на своих расчетах предполагаемого сокращения флота примерно на 30% и рассмотрев другие критерии, связанные с эксплуатацией самолетов, профсоюз прогнозирует, что во время разработки бизнес-плана также рассматривались сценарии сокращения числа работников на 20-30%. По оценке профсоюза, даже при самом оптимистичном сценарии, сокращение флота не может быть компенсировано без значительного сокращения числа работников. Профсоюз отмечает, что руководство Air Baltic не выполнило требования нормативных актов о своевременном информировании и начале консультации до принятия решений по бизнес-плану, который оказывает существенное влияние на работников. Профсоюз обращает внимание на то, что консультации с ним не проводились, информация о бизнес-плане ему не была предоставлена вообще, и профсоюз получил ее от журналистов. Также